Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Ты слушаешь Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.
1: В моих кошельках.